Заводи! Сатнам Шри Вахе Гуру Сахиб Джи! Сатнам Шри Вахе Гуру Сахиб Джи! Сатнам Шри Вахе Гуру Сахиб Джи!